0: All right, crew.
1: Знаете, я бы этого не сказал. То есть, в смысле, технологично.